О Бог нескончна мудрост, Ти усе чудовите ураяш и водиш, услиши нас, ко те просимо за нашу домовину. Съмки са отговорни за скупно благиньо, наклони право мудрост, нам държавлянам падай поштение, да боста мед нами слуга и правичност, и бомо так живели в миру и благостанию. По нашем Господу Иисусу Твоем Сину, ки с Тебой обче со Святого Духа, живи и кра...